Студия «Эхопланеты» представляет. Сборник лучших танцевальных мелодий. Планет Хитс. Часть восьмая.